0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Международное радио Словакии. Из Братиславской студии вас приветствует ведущий выпуска Андрей Шевченко и звукооператор Абдул Арут. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией и хотим предложить вашему вниманию следующую программу. Сегодня 1 мая. 22 года назад в этот день Словацкая Республика вошла в состав Европейского Союза. На каких ценностях был основан Европейский Союз и как мы их понимаем сегодня, мы обсудим в первой части нашей передачи с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петром Станом. 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. В нашем втором сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким музыковедом, профессором Бернардом Гараем. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг. Стоит подчеркнуть, что с 2015 года культура волынщика в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дорогие слушатели, вот такой будет наша программа. Надеемся, что вы вновь узнаете много нового и интересного на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
3: Мы обсуждаем основополагающие ценности Европейского Союза и их текущее продвижение с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом. На каких ценностях был основан ЕС и как мы их понимаем сегодня?
4: Днес мусим подать, что их внимаем уполне, або мали бы мы их внимать уполне ровно, как на зачатку.
2: Сегодня я должен сказать, что мы воспринимаем эти ценности или должны воспринимать их точно так же, как и в начале существования ЕС. Потому что Европейский Союз был создан как мирный проект, основанный на уроках, извлеченных из трагического прошлого этого континента, когда нации десятилетиями, столетиями воевали друг с другом, убивали друг друга, страны разрушали друг друга. Затем, после окончания Второй мировой войны, самого разрушительного глобального конфликта в истории, крупнейшие европейские страны в один голос заявили: «Хватит, это бессмысленно. Давайте работать вместе и создадим зону мира, зону процветания, где люди будут жить хорошо, будут работать вместе. И на основе этой работы они будут в положительном смысле зависеть друг от друга и не будут вести войны». Так развивалась идея европейского сообщества, а затем в последние годы мы как-то забыли, какая была ситуация в самом начале.
4: А днес нам то припомина свет около нас, что мы войну на наших границах гволи иллегальной русской агрессии.
2: Сегодня окружающий нас мир вновь напоминает нам об угрозах, когда на наших границах идет война Российской Федерации против Украины, когда у нас происходят военные конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других частях света. Европейский Союз подобен островку стабильности, который вновь напоминает нам о том, для чего он был создан: для защиты наших народов от ужасов войны, для обеспечения относительного благополучия, чтобы мы могли жить в мире и развивать свой потенциал и потенциал наших детей.
3: В связи с вашими словами возникает вопрос, насколько действительно сплочен Европейский Союз сегодня? Поскольку окружающий мир и упомянутые вами военные конфликты в нем ясно показывают, что в конкуренции с другими державами выживание и подлинная конкурентоспособность ЕС неизбежны. И, по-видимому, это возможно только благодаря сплоченности в качестве минимальной основы. Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы это действительно стало реальностью?
4: Пресне в том-то свете Европейская Уния может прожить лен тем, что си припомене...
2: В этом мире Европейский Союз может выжить, только помня некоторые из лозунгов прошлого, которые доказали свою истинность. Три мушкетера говорили: один за всех и все за одного. И в этом есть доля правды, что сила в единстве. Мы говорим, что мы едины в многообразии и что наше единство является нашим основным конкурентным преимуществом. Потому что когда мы едины, как сообщество из полумиллиарда человек, тогда вместе мы представляем собой 27 государств. Мы сотрудничаем, и вместе мы представляем собой мощную экономику. У нас открытый рынок, у нас общий рынок, у нас нет границ. Мы единое целое, состоящее из 27 очень разных государств-членов.
4: Если будем надеяться сотрудничать экономически,
2: Пока мы продолжаем экономическое сотрудничество, нас не постигнет крупный экономический кризис. Пока мы сотрудничаем в политическом плане, никто не сможет ослабить Европейский Союз как политического игрока. Поэтому это в наших интересах, и государствам-членам предстоит оценить, хотят ли они выживать в современном мире в одиночку, действовать эгоистически в соответствии с иллюзорными национальными интересами и принимать собственные решения без консультаций, или же мы будем консультироваться, сотрудничать и искать общие решения. Словакия – страна с населением в 5 миллионов человек, и в Европейском Союзе всего несколько крупных стран. ЕС состоит из более мелких стран, и каждая из них должна понимать, что не может выжить самостоятельно, и отстаивать и защищать интересы своего народа так, как это возможно в сообществе с населением в 500 миллиардов человек.
3: Первого мая исполняется 22 года со дня вступления Словакии в ЕС. Следующий вопрос, который можно считать обязательным к обсуждению, который задавался много раз, звучит так. Какие преимущества получает Словакия от членства в ЕС?
2: Это очень актуальный вопрос, который, я думаю, мы должны задавать себе ежедневно. Люди обычно спрашивают, вступая в какие-либо отношения, какую выгоду я от этого получаю. Если вы зададите подобный вопрос в связи с Европейским Союзом, то я отвечу вам в трех уровнях. Во-первых, мы получаем защиту и стабильность. Мы знаем, что с нами не повторится то, что случилось с Украиной, что какой-нибудь непредсказуемый агрессор не нападет на нас. Второй аспект заключается в том, что вместе мы сильнее. Наша экономика открыта, но у нас общий рынок. Это означает, что мы, Словакия в частности, экспортируем подавляющее большинство своей продукции в страны Европейского Союза. И благодаря этому у нас есть экономический рост. А затем на уровне гражданина. Какую выгоду я от этого получаю? Мы вносим 1 евро, получаем обратно 2 или 3 евро. Я думаю, это очень-очень выгодная сделка, если можно так выразиться. Если разбить это на мелкие части, 70-80% государственных инвестиций в Словакии — это утепление зданий, строительство автомагистралей, скоростных дорог, эстакад, тоннелей, кольцевых дорог, объездных путей. Инфраструктура субсидируется из европейских источников. То же самое касается фермеров. А если говорить о цифрах, то с момента вступления Словакии в Европейский Союз 22 года назад мы получили 36 миллиардов евро. Это почти 1,5 миллиарда евро каждый год. Только в виде денежных средств, которые мы можем использовать для управления страной. Вот что мы получаем от Европейского Союза. Мир, стабильность и экономическое процветание. Экономический рост Словакии, например, в этом году, несмотря на все отрицательные показатели, происходит только благодаря средствам из европейских фондов. Без членства в Европейском Союзе положение нашей страны значительно ухудшилось бы, и ситуация стала бы для нас гораздо опаснее.
3: Какова текущая ситуация с возможной интеграцией Украины в ЕС? Насколько это вообще реально в ближайшем будущем?
2: Члены ЕС четко заявили, что место Украины в Европейском Союзе. Украина подала заявку на членство в ЕС, государства-члены согласились, поэтому, по моему мнению, рано или поздно Украина станет членом Европейского Союза, если сможет выполнить те же условия, какие пришлось когда-то выполнить нам и другим странам, участвующим в процессе интеграции. По завершении переговоров о вступлении, когда Украина будет на 100% готова, все государства-члены Европейского Союза должны будут дать на это согласие. Это стандартный подход в рамках расширения Европейского Союза. Да, эти временные рамки очень сложно предсказать, потому что в конечном итоге все зависит от страны-кандидата, в данном случае Украины, от того, насколько быстро ей удастся одновременно защититься от незаконной российской агрессии и подготовиться к членству, выполнив необходимые критерии.
3: Исполнительной ветвью власти Евросоюза является Европейская комиссия, в которой каждая страна имеет одного представителя. Словакию в европейской дипломатии представляет опытный дипломат в роли комиссара господин Марош Шефчович. Какую роль играет само представительство Европейской комиссии в Словакии?
2: Я хотел бы здесь пояснить две вещи. Во-первых, Европейскую комиссию часто называют исполнительной властью, исполнительным органом. Но на самом деле это не совсем так, потому что в отличие от государств-членов, она не обладает теми же полномочиями, что и правительство. У нее нет исполнительной власти. Она выдвигает законодательные предложения, которые затем обсуждаются и утверждаются государствами-членами. Европейская комиссия фактически является хранителем соглашений, то есть она контролирует то, о чем договорились государства-члены, но сама не может на это влиять, поскольку не имеет права голоса. Европейская комиссия состоит из представителей государств-членов, которые их назначают, но в то же время эти назначенные представители, то есть отдельные комиссары от национальных государств-членов, не могут представлять интересы государств-членов, а являются представителями комиссии.
4: А Словенско, ано, ма то счастье, что могло номиновать так шпичкового человека, как Маро Шефчович.
2: Словакии повезло, что она смогла выдвинуть кандидатуру такого выдающегося человека, как Марош Шефчович, который очень долго работает за Европейской комиссией и выполняет очень важную роль, курируя вопросы торговли и экономической безопасности. Это ключевые вопросы и приоритеты Европейского Союза сегодня, поэтому это также выражение доверия к его способности решать и управлять данной проблемой на политическом уровне. Роль представительства Европейской комиссии в Словакии заключается в донесении политики Европейской комиссии до внутренней общественности, будь то специалистов, политиков или рядовых граждан. Одновременно она выполняет роль моста или информационного перекрестка, передающего информацию из Словакии в Брюссель, чтобы комиссия понимала, что происходит в Словакии. Одновременно мы работаем и в обратном направлении, объясняя Словакии, особенно представителям государства, правительства и национальных институтов, чего хочет Брюссель, что он делает и почему. Таким образом, мы являемся посредниками, своего рода почтальонами и одновременно просветительскими активистами, которые пытаются объяснить преимущества членства в Европейском Союзе.
3: В конце прошлого года вы заняли должность главы представительства Европейской комиссии в Словакии. Но жители Словакии до сих пор помнят вас как известного журналиста. Вы также работали на словацком радио. Каков был ваш путь от работы за микрофоном до европейской дипломатии?
4: Уже это скоро 20 роков, что не робим в медиа, або тогда в словенском розласе.
2: Прошло почти 20 лет с тех пор, как я работал на словацком радио, которое я до сих пор считаю своим профессиональным домом. Я начал свою карьеру еще во время учебы именно на словацком радио. Меня всегда интересовали вопросы внешней политики, и благодаря этому я познакомился с политиками сначала на словацком уровне, затем на европейском и глобальном уровне. Когда вы берете интервью у политиков, когда вы, образно говоря, тревожите их, записываете интервью и задаете им вопросы, они могут вас заметить. Мне посчастливилось привлечь внимание нескольких человек из словацкой дипломатии. И на определенном этапе моей жизни я получил предложение перейти в Министерство иностранных дел на должность пресс-секретаря этого министерства. Так началась моя карьера в сфере дипломатии. Я отработал 2 срока в качестве пресс-секретаря Министерства иностранных дел. Затем я получил предложение перейти в Европейскую комиссию на должность пресс-секретаря комиссара по вопросам расширения и соседства ЕС.
4: Потом zase пришла понука с Брюсселя робить говорцу про высокого представителя Европейской унии.
2: Спустя некоторое время мне из Брюсселя поступило предложение стать пресс-секретарем высокого представителя Европейского Союза по общей внешней политике, что я считаю настоящим дипломатическим и профессиональным олимпом, вершиной моей карьеры. Потому что если ты достигаешь вершины европейской дипломатии и можешь быть ее лицом и голосом, то в принципе нет ничего более захватывающего в этой области коммуникационно-дипломатической жизни, по крайней мере для меня. Я всегда верил в эту работу и стремился выполнять ее наилучшим образом.
3: Мы беседовали с главой представительства Европейской комиссии в Словакии Петером Станом.

0: Радио Словакия International.
1: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков в Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
2: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995
3: году.
1: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века. Я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
2: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велька-Легота, откуда вы родом?
1: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Новобаня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Новобаня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Áno, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет да аккордеон. Я мам акубито классическое гудобное взделание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки, и с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов, и тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке, и к тому времени меня полностью захватило это искусство и умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с Розласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла померно якобы спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь проработать. продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе. Поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляют как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодняшнюю праздничную программу. В эфире были с вами Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.